куяанахкук литнаарувигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуриугналуутэн икаайорлута ассерилутэн ликораалхкаа таллаақнаарпут назавагаақлуги литнааорамтэн куяарлэрпут ликораалхатник.

тамамта пиллутерлута микэлгумта ассигэрлутунгли куугааллхкат умиоқлуку пилла уппиоқуорлуки гэннерм аёқутигка мактлхкиорлуки талиллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхкат литнаорат питклуку